0: сирень капраузный. Лекет. Давай ей кача спивай. Кача сукиной. Та нам бы то дыха. А рот он не ебан. Синий пимари сика бега кабрананы. Ай. А русско. Фрукту аклятор.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।